фокса вырвалась для дангуя. Линия пьеща, пуну плещи, автомобиля, данки и рвал дейли.

0: лбокамемо машине. Де лбокамемо машине.
1: Ты как гал криптус вы сноритес?
0: Уходил вперед.
1: Ты делал как-то гарник планеты в его курдете.
2: Вот удал делал танк-талю, эксперт машине ляс.